0: Сьогодні історія анонімна. Перед тим, як ми її послухаємо, я зазначу, що зараз будемо залучати телефоном психологиню Славу Євтушенко, яка буде слухати історію нашої героїні разом з нами. Обговоримо те, що почуємо, обговоримо, як на подібні речі реагувати, як вони впливають на нас, на нашу психіку, на нашу поведінку, на наше психічне і фізичне, в тому числі, здоров'я. Зараз намагаємося встановити зв'язок. Ще виводимо у ефір психологиню Славу Євтушенко. Вже з нами на зв'язку. Слава, вітаю вас.
1: Да, здравствуйте, добрий день.
0: Говорила слухачам-слухачкам, що зараз будемо слухати історію героїні, яку ми записали спеціально для програми, і запрошуємо вас послухати її разом з нами.
1: Угу,
2: моя история.
3: Был период, когда у меня случился, я не знаю, я всегда считала, что это депрессивный эпизод, но хотя недавно мне подсказали, что это нарушение адаптации в обществе. Вот. И я потеряла интерес к жизни, лежала дома на диване, и совершенно я даже не двигалась. То есть я могла месяцами не выходить из дома, потому что мне это было неинтересно, на работу я не ходила, меня зарабатывал муж, как он это все вытерпел, я вообще не знаю. Но, тем не менее, вот был у меня такой эпизод, и в этот эпизод я и правда очень сильно прибавила весе, потому что ешь как раньше, а двигаешься никак, примерно. Примерно никак. Соответственно, и ой, джинсы стали меньше, и ой, наверное, нужно купить новые футболки, потому что в старых я выгляжу как-то не так. Но, соответственно, исходя из того, что нарушение адаптации все-таки имело место быть, и какое-то, я не знаю, может, психическое нарушение было, я не заметила, насколько сильно я поправилась. То есть, ну, как бы видно на фотографиях, что стало меня явно больше. Но это рассчитывалось мной, расценивалось как... Это меня снимать так не умеют, это у меня так, видимо, муж такой вот видит в объективе, это неправда все. Ну, на самом деле, это правда все. Ну, и как-то так случилось, что вот на свадьбе я весила где-то, на своей свадьбе я весила где-то 65, а сейчас вот где-то 100. Я никогда не смотрела на себя как на человека, который поправился. И я никогда не смотрела на себя, ой, я была худая, я стала толстая. Или, ой, я прям жирная, фу, не могу на себя смотреть. Такого со мной никогда не случалось. Я никогда не смотрела и не думала, что ужас. Не было, нет. С родителями, конечно, хочу вернуться к родителям. С родителями у меня... это было... Как вам сказать? Меня постоянно тёкают о том, что я ем, как я ем, когда я ем. Это при том, что мы живем раздельно. Каждый раз, когда мы встречаемся последних несколько лет, буквально «Привет, как дела? Что ты делаешь, чтобы похудеть?» Вот это три вопроса, которые мне задают. Иногда вместо «Привет, что ты делаешь, чтобы похудеть? Какой у тебя план, чтобы сбросить килограммы? Сколько ты планируешь сбросить? Насколько ты уже похудела?» И так далее, и так далее, и так далее. И иногда это очень тяжело выносить. Иногда не хочется идти в гости, потому что ты туда идешь как на плаху, как на гильотину какую-то, чтобы послушать, как, насколько ты ужасно растолстел. Ну и, короче, все мои отношения с родителями сошлись в одной точке. Они мне поставили ультиматум, что либо я с мамой вместе иду к диетологу, и диетолог говорит, что и как нужно сделать для того, чтобы